Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. Come here, baby.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Sunday.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис», 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. Пасмурно сейчас за окном, плюс 16 градусов. Днем до 23-25. Местами возможен небольшой дождь. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области этим утром объявлена угроза атаки беспилотников. С 6 утра действует режим «Ковер». Небо над регионом закрыто на всех высотах. Росавиация предупредила о введении ограничений на полеты в аэропорту Курумыч. К этому времени задержан вылет 3 рейсов и прибытие 2. Визовый центр Франции в Москве перестанет принимать документы на визы по доверенности. Изменения вступят в силу с 15 июля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В АТОР отмечают, что теперь большинству заявителей придется подавать документы лично. Также в Ассоциации считают, что эти правила не решат главную проблему – нехватку свободных слотов. При этом Франция остается одной из стран, которая реже всего отказывает россиянам в выдаче шенгена. В прошлом году было выдано более 156 тысяч виз. Доля отказов составила всего 3,5%, отметили в АТОР. Ранее Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Уфе и Самаре. В Госдуме вновь предложили запустить фудшеринг в магазинах. С инициативой выступили в партии «Справедливая Россия», пишет агентство РИА. Там считают, что супермаркеты могут не выбрасывать, а бесплатно отдавать нуждающимся качественные продукты за несколько дней до окончания срока годности. Роспотребнадзор забраковал 9 самарских и 2 тольяттинских пляжа. Вода, взятая в районе этих мест отдыха, не прошла еженедельную проверку. В Самаре санврачи рекомендуют воздержаться от купания в районах 1, 2 и 4 очередей набережной, а в Тольятти в районе итальянского пляжа и Волжского замка. Дожди в Самарской области прекратятся перед выходными. Сегодня, в первый день июля, потеплеет до плюс 25, но будет ветрено, возможно, гроза. В четверг ожидается до плюс 28 градусов, осадки продолжатся до вечера. В пятницу ветер стихнет, выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 30. Аналогичная температура прогнозируется и на выходные. Дожди вернутся в регион в воскресенье и снова на несколько дней. Жара спадет в начале следующей недели. Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Победный мяч был забит на 86-й минуте встречи, отличился Эрлинг Холланд. В 1/8 финала Норвегия сыграет с командой Бразилии. Также в следующую стадию турнира ожидаемо вышли французы, разгромившие со счетом 3-0 шведов. В составе победителей отличились Брэдли Баркаля и Килиан Мбаппе дважды. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который сенсационно выбил Германию в серии пенальти. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23-25. Сейчас в Самаре 16 градусов.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио Мегаполис.

0: Отличного утра вам вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM, 7 часов 12 минут в Самаре. На календаре среда, 1 июля, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. За окном сейчас пасмурно и плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до 23-25. Вернулась жара в Самару к концу недели. Вообще обещают, что столбик термометра перешагнет отметку в 30 градусов. Сегодня местами может пройти небольшой дождь. Что сегодня говорят нам звезды? Послушаем астрологический прогноз минуты через 4, а сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, на дорогах довольно свободно. На Нововокзальной появилось затруднение от Московского шоссе до Новосадовой. Задержаться там можно примерно на 3-4 минуты. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.16, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты. Об изобретении, которое позволит распознавать непригодность продуктов в супермаркетах задолго до того, как это способен заметить человек. Узнаем на 103.6 FM минуты через 3, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможны эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждение. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
4: Самара. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 21 минута. Плюс 18 на улице и пасмурно. На 103.6 FM послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7 на 7 миллиметров. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами может пройти небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный. 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 16. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Маска.
1: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам. На календаре среда, 1 июля. О серии почтовых марок, посвященной легендарной группе Scorpions, Катя Григорьева будет рассказывать через 5 минут примерно на 103,6 FM.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Самые заметные затруднения на улице Аврора от Московского шоссе до Антона Мавсенко и на 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 2025-го в Германии вышла ограниченная серия почтовых марок к 60-летию рок-группы Scorpions. В серии 4 марки в форме футболок, на каждой есть вид родного города группы Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива Scorpion, на другой знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей Scorpions в СССР в 1988-м. Музыкантов вдохновили перемены, ну а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так Wind of Change стали воспринимать как музыкальный символ окончания холодной войны и воссоединения Германии.

7 часов 58 минут в Самаре, на радио «Мегаполис». Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 1 минута, за окном плюс 18 градусов, днем до 23-25, местами возможен небольшой дождь. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самаре арестован руководитель региональной поисково-спасательной службы Олег Моцарь. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил источник сети трафика в силовых структурах. Обстоятельства преступления следствие не комментирует. Известно ли, что уголовное дело связано с контрактами на обследование пляжей, заключенными в прошлом году. При обысках у Моцаря было изъято почти 120 тысяч долларов и 3 тысячи евро. В Самарской области действует режим «Ковер». С 6 утра небо над регионом закрыто на всех высотах. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Курумыч. Задерживается вылет 4 утренних рейсов в Нижневартовск, Анталию и Екатеринбург. В Самарской области внесли послабление в региональный закон о тишине, регулирующий уровень шума в многоквартирных домах и на стройках. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. Сейчас запрещается шуметь по будням с 8 вечера до 8 утра и до 10 утра в праздничные и выходные дни. Июль в Самарской области начнется с грозы и ветра. Сегодня также местами пройдут дожди, но при этом потеплеет до плюс 25. Завтра осадки продолжатся, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. А вот с пятницы нам обещают солнечную, безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. Вообще, июль обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца составит плюс 23 градуса, что на полградуса выше средних многолетних значений. ЦБ выпускает 5 памятных монет из серии «Российский спорт». В обращении они появятся сегодня. Номинал каждой 25 рублей, тираж по 50 тысяч штук. Монеты посвящены спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Названия и логотипы клубов будут изображены на оборотной стороне. ЦБ напомнили, что все такие монеты являются законным средством наличного платежа. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей и 27 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Возможен местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 23-25. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 11 минут, Самаре, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю хорошего утра среды на календаре 1 июля. О животных, ставших футбольными оракулами, поговорим на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла загружено движение. Сильнее всего на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда. На Тухачевского от Партизанской до Дачной. На Полевой от Самарской до Арцебушевской.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Только что один из главных хитов этого года от лауреатки Грэмми Оливии Дин «So Easy». В Самаре 8 часов 23 минуты, на улице сейчас плюс 18, на 103.6 FM, с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Настоящий бум футбольных оракулов захлестнул планету во время чемпионата мира по футболу. Зоопарки по всему миру массово привлекают к предсказаниям своих зверей. Недосягаемым ориентиром для всех остается легендарный осьминог Пауль, который на чемпионате мира 2010 угадал все матчи сборной Германии, а также точно назвал чемпиона Испанию. Теперь в Британии и Бельгии трудятся коты, в Бразилии акула и черная пантера, в Германии слон и орангутан, в Таиланде карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
0: Кстати, поражение Германии в 1/16 от Парагвая предсказал муравьед Тайо в одном немецком городке. Выбрал он еду с флагом Парагвая.
1: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». Половина девятого. В Самаре 8:32. Если быть точным, на улице сейчас пасмурно и плюс 19 градусов. Дальше на 103.6 FM. Подробнее о погоде на сегодня. А сейчас краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. В Самарской области действует режим «Ковер». С 6 утра небо над регионом закрыто на всех высотах. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Курумыч. Задерживается вылет 4 утренних рейсов. В Самаре арестован руководитель региональной поисково-спасательной службы Олег Моцарь. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил источник сети трафика в силовых структурах. Июль в Самарской области начнется с грозы и ветра. Сегодня также местами пройдут дожди, но при этом потеплеет до плюс 25. Завтра осадки продолжатся, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. А вот с пятницы нам обещают солнечную, безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. В Тольятти сегодня ограничивается движение по улице Фрунзе на пересечении с Жукова. Здесь будут реконструировать теплосети. Работы продлятся 1,5 месяца, сообщили в Т+. Там уточнили, что горячую воду на время реконструкции отключать не будут. Футболисты сборной Норвегии обыграли Кот-д'Ивуар в 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Также в следующую стадию турнира вышли французы, разгромившие со счетом 3-0 шведов, и мексиканцы со счетом 2-0, обыгравшие команду Эквадора.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Сегодня в Самаре переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Местами возможен ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Один из самых интересных современных исполнителей – Тедди Свимс на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 8 часов 42 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю хорошего утра среды на календаре 1 июля. О том, как появилось слово «витамин», Катя Григорьева расскажет в предстоящие 5 минут. На Сотри 6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. С

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. Движение в городе на 3 балла загружено по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего заторы на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, на Революционной от Печорской до Московского шоссе, на улице Аврора от Антона Овсеенко до Московского шоссе и от Дыбенко до Гагарина.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 847. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис, но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина, витамина В1. Он содержится, например, в цельнозерновых продуктах, мясе, морепродуктах, бобовых, орехах и шпинате.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 8.58, дальше на 103.6 FM. Новости и прогноз погоды. А сейчас на радио Мегаполис послушаем музыку, понятную без слов.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 19, днем до 23-25, возможен местами небольшой дождь. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области этим утром объявлена угроза атаки беспилотников. С 6 утра действует режим «Ковер». Небо над регионом закрыто на всех высотах. Росавиация предупредила о введении ограничений на полеты в аэропорту Курумыч. К этому времени задержан вылет 3 рейсов и прибытие 2. Визовый центр Франции в Москве перестанет принимать документы на визы по доверенности. Изменения вступят в силу с 15 июля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В АТОР отмечают, что теперь большинству заявителей придется подавать документы лично. Также в Ассоциации считают, что эти правила не решат главную проблему – нехватку свободных слотов. При этом Франция остается одной из стран, которая реже всего отказывает россиянам в выдаче шенгена. В прошлом году было выдано более 156 тысяч виз. Доля отказов составила всего 3,5%, отметили в АТОР. Ранее Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Уфе и Самаре. В Госдуме вновь предложили запустить фудшеринг в магазинах. С инициативой выступили в партии «Справедливая Россия», пишет агентство РИА. Там считают, что супермаркеты могут не выбрасывать, а бесплатно отдавать нуждающимся качественные продукты за несколько дней до окончания срока годности. Роспотребнадзор забраковал 9 самарских и 2 тольяттинских пляжа. Вода, взятая в районе этих мест отдыха, не прошла еженедельную проверку. В Самаре санврачи рекомендуют воздержаться от купания в районах 1, 2 и 4 очередей набережной, а в Тольятти – в районе итальянского пляжа и Волжского замка. Дожди в Самарской области прекратятся перед выходными. Сегодня, в первый день июля, потеплеет до плюс 25, но будет ветрено, возможно, гроза. В четверг ожидается до плюс 28 градусов, осадки продолжатся до вечера. В пятницу ветер стихнет, выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 30. Аналогичная температура прогнозируется и на выходные. Дожди вернутся в регион в воскресенье и снова на несколько дней. Жара спадет в начале следующей недели. Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Победный мяч был забит на 86-й минуте встречи, отличился Эрлинг Холланд. В 1/8 финала Норвегия сыграет с командой Бразилии. Также в следующую стадию турнира ожидаемо вышли французы, разгромившие со счетом 3-0 шведов. В составе победителей отличились Брэдли Баркаля и Килиан Мбаппе дважды. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который сенсационно выбил Германию в серии пенальти. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, местами возможен небольшой дождь, ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, температура днем до 23-25. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09 в Самаре на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре среда, 1 июля. На улице сейчас плюс 19 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» получит победитель невероятного вопроса. Звучит он так сегодня. Внимание! 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Повторю, 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Как вы думаете, что это за причина такая? 25-070-21, звоните, предлагайте варианты, удачи вам. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 4 балла. Самые крупные пробки на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе, на Заводском от Профильной до 22-го партсъезда, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Тухачевского от Партизанской до Дачной.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

радио «Мегаполис».

0: 9.16. Самария. Радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего, и где я задал уже невероятный вопрос сегодняшний. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что за причина? 25-07-021. Принимаю вариант по этому номеру. Удачи! Доброе утро. Какая версия у вас?
1: Доброе утро. Может быть, тарифы стали более такие безлимитные на разговоры?
0: А что конкретно имеете в виду? Что стало безлимитно?
1: Время неограничено было на разговоры.
0: Ну, пусть будет как вариант. В чем-то вы правы, но пока что не точно все-таки. Давайте подумаем. Спасибо. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Доброе утро. Возможно, начали массово убирать домашние телефоны.
0: Тоже принимается. Интересная мысль, но говорим о чем другом. Спасибо. Доброе утро. Вы что скажете нам?
3: Доброе утро. Может быть, это связано с тем, что входящие звонки стали бесплатными?
0: Бесплатными стали входящие звонки. А вы знаете наверняка, что именно 20 лет назад это произошло?
3: По-моему, да.
0: Это совершенно точно. 1 июля 2006 года все входящие звонки на мобильные телефоны стали бесплатными. Собственно говоря, по этой причине мы стали чаще говорить по мобильному. Как вас зовут?
3: Раиса,
0: вы умница. Разгадали и получаете заслуженный приз. Два билета в кинотеатр «Синема Парк», что в Молли Паркхаус на третьем этаже. С победой, Раиса.
3: Спасибо. Я Раиса с улицы Бакинской. Разгадала невероятный вопрос.
0: Завтра, как обычно, после 9 утра на Радио Мегаполис новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье, будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками, возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника, он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги. День скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждение. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
4: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. 9:23 в Самаре. За окном сейчас плюс 19 градусов. Днем обещают до 23-25, местами небольшой дождь. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7x7 мм. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
4: Реклама. Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Став

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: 9.33 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где разгадан был сегодня довольно быстро невероятный вопрос, звучал он так. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что за причина? Правильный ответ. Входящие стали бесплатными. С 1 июля 2006 года сказала нам Раиса с улицы Бакинской и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». По утрам в будни задаю я невероятный вопрос после 9. Желаю удачи вам тоже. Возможно, завтра найдете правильный ответ и получите благодаря догадливости хороший приз. Через минуту поговорим о погоде, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области внесли послабления в региональный закон о тишине. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести неотложные работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. С 2020-го аналогичные послабления действуют при строительстве больниц и поликлиник. Сегодня в клиниках СамГМУ заработает бесплатный Wi-Fi для посетителей и пациентов, сообщила пресс-служба Самарского медуниверситета. Для пользования Wi-Fi нужно будет пройти короткую временную регистрацию. В Самарской области зафиксированы вспышки бешенства. Очаги заболевания обнаружены в Большеглушицком, Ставропольском, Красноармейском и Хворостянском районах. В Тольятти сегодня ограничивается движение по улице Фрунзе на пересечении Жукова. Здесь будут реконструировать теплосети. Работы продлятся 1,5 месяца, об этом сообщили в Т+. Там уточнили, что горячую воду на время реконструкции отключать не будут. Сборная Мексики пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Эквадора. Хозяева отличились в первом тайме, забив 2 мяча с разницей в 9 минут. Также в следующую стадию Мундиаля вышли сборные Норвегии и Франции.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, небольшой дождь возможен местами, ветер северо-западный и северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 42 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. На календаре 1 июля. Что за ограниченная серия почтовых марок вышла именно в этот день, в 2025 году в Германии? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
4: На дорогах в Самаре сейчас посмотрим. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на улице Аврора от Марии Тереза до Дыбенко и от Южного моста до Промышленности, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9.47, Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 2025-го в Германии вышла ограниченная серия почтовых марок к 60-летию рок-группы Scorpions. В серии 4 марки в форме футболок, на каждой есть вид родного города группы Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива «Скорпион», на другой – знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках – названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей Scorpions в СССР в 88-м. Музыкантов вдохновили перемены, ну а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так «Wind of Change» стали воспринимать как музыкальный символ окончания Холодной войны и воссоединения Германии.

знать, что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную, без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10:01. На улице сейчас плюс 20 градусов, днем до 23-25. Местами возможен небольшой дождь. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мигрантов России внесли в электронный реестр. О запуске сервиса «Цифровой профиль иностранного гражданина» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она назвала это важным шагом для оценки миграционной ситуации в стране и повышения эффективности госуправления в этой сфере. Ресурс будет содержать полный перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства. От удостоверений личности и медицинских справок до данных об образовании и недвижимости. В Самарской области внесли послабление в региональный закон о тишине. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести неотложные работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. Однако здесь есть исключения. Слишком шумные работы, выше допустимых норм, в ночное время все же запрещены. Например, это забивка и вибропогружение свай. С 2020 года строителям в регионе разрешены ночные работы при возведении объектов здравоохранения. В Самаре ищут подрядчика для благоустройства нового кладбища в селе Воскресенко. Площадь территории составляет 40 гектаров, что эквивалентно 57 футбольным полям. По планам городских властей, погост откроют к 2030 году. Ранее сообщалось, что на благоустройство новых мест захоронений в Волжском районе в этом году направят еще 50 миллионов рублей. Июль в Самарской области начался с тумана. Видимость на загородных трассах местами этим утром не превышает 500 метров. В регионе действует желтый уровень опасности. Туман рассеется после полудня. Кроме того, сегодня возможен дождь с грозой. Погода будет ветреной. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 25. Завтра ожидается до плюс 28. Осадки продолжатся. С пятницы нам обещают солнечную безветренную погоду с температурой до плюс 30. Сборная Мексики пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Эквадора. Матч прошел в Мехико и завершился со счетом 2-0. Оба мяча были забиты в первом тайме с разницей в 9 минут. Мексиканцы впервые за 40 лет победили в матче плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала Мексика встретится с победителем матча Аргентина-Кабо-Верде. Ранее в следующую стадию турнира вышли сборная Норвегии, обыгравшая Кот-д'Ивуар со счетом 2-1, и команда Франции, разгромившая со счетом 3-0 шведов. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня переменная облачность ожидается. Возможен местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 23-25. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем с вами об одном полезном автомобильном ноу-хау.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивенах и автомобилях премиум-класса.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 22 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего утра среды. На календаре 1 июля. На улице сейчас плюс 20 градусов. До 23-25 обещают нам днем. Местами может пройти небольшой дождь. На 103.6 FM. Пора послушать снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Настоящий бум футбольных оракулов захлестнул планету во время чемпионата мира по футболу. Зоопарки по всему миру массово привлекают к предсказаниям своих зверей. Недосягаемым ориентиром для всех остается легендарный осьминог Пауль, который на чемпионате мира 2010 угадал все матчи сборной Германии, а также точно назвал чемпиона Испанию. Теперь в Британии и Бельгии трудятся коты, в Бразилии – акула и черная пантера, в Германии – слон и орангутан, в Таиланде – карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-3-200.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио Мегафон.

0: были сбиты беспилотники. Об этом без подробностей сообщили в Минобороны. Угроза атаки дронов действовала на территории региона в течение 5 часов. В Румыч не принимал и не отправлял самолеты с 6 до 10 утра. Россия закрыла пункты пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией. Временное решение правительства заработало сегодня и касается нескольких железнодорожных КПП. Причины не уточняются. Июль обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца в Самарской области составит плюс 23 градуса, что на 0,5 градуса выше средних многолетних значений. Осадков ожидается около нормы. В пятницу в регионе установится безветренная солнечная погода с температурой плюс 30 градусов. Сегодня на чемпионате мира 4-й день плей-офф. Вечером сборная Англии сыграет против Демократической Республики Конго, а бельгийская команда встретится с Сенегалом. В ночь на среду США сыграют с командой Боснии и Герцеговины.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Сегодня в Самаре переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Местами возможен ветер северо-западный. Северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10 часов 46 минут. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис, но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина, витамина В1. Он содержится, например, в цельнозерновых продуктах, мясе, морепродуктах, бобовых, орехах и шпинате.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, плюс 22 градуса за окном, днем до 23-25, местами возможен небольшой дождь. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мигрантов России внесли в электронный реестр. О запуске сервиса «Цифровой профиль иностранного гражданина» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она назвала это важным шагом для оценки миграционной ситуации в стране и повышения эффективности госуправления в этой сфере. Ресурс будет содержать полный перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства. От удостоверений личности и медицинских справок до данных об образовании и недвижимости. В Самарской области внесли послабление в региональный закон о тишине. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести неотложные работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. Однако здесь есть исключения. Слишком шумные работы, выше допустимых норм, в ночное время все же запрещены. Например, это забивка и вибропогружение свай. С 2020 года строителям в регионе разрешены ночные работы при возведении объектов здравоохранения. В Самаре ищут подрядчика для благоустройства нового кладбища в селе Воскресенко. Площадь территории составляет 40 гектаров, что эквивалентно 57 футбольным полям. По планам городских властей, погост откроют к 2030 году. Ранее сообщалось, что на благоустройство новых мест захоронений в Волжском районе в этом году направят еще 50 миллионов рублей. Велосипеды в России стали альтернативой личному транспорту, пишет ведомости со ссылкой на данные из Dexshopping. В июне сервис увеличил продажи велосипедов из-за рубежа на 130% в сравнении с маем. Выручка в этом сегменте выросла на 260%. В каждом втором случае речь идет о горных моделях. Шоссейные модели заняли вторую строчку, и на третьей по популярности оказались складные велосипеды. Аналитики связывают рост спроса не только с сезонным фактором, но и с изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту, пишет газета. Сборная Мексики пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Эквадора. Матч прошел в Мехико и завершился со счетом 2-0. Оба мяча были забиты в первом тайме с разницей в 9 минут. Мексиканцы впервые за 40 лет победили в матче плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала Мексика встретится с победителем матча Аргентина-Кабо-Верде. Ранее в следующую стадию турнира вышли сборная Норвегии, обыгравшая Кот-д'Ивуар со счетом 2-1, и команда Франции, разгромившая со счетом 3-0 шведов. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, местами возможен небольшой дождь, ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 23-25. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Деспасито.
1: Луис Фонси на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего продолжения дня. Сегодня среда, 1 июля. В ближайшие 10 минут мы будем также наслаждаться любимой музыкой без остановок. Услышим Ино минуты через 3 ее суперхит Flashback. Сейчас группа Браво на радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Backstreet Boys с одним из лучших хитов конца 90-х. Everybody на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Кстати, в предстоящие выходные на радио Мегаполис вспомним с вами время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты 90-х. Два дня в отличном ритме на 103.6 FM. 12+. В Самаре половина 12-го. Дальше на 103.6 FM. На протяжении 10 минут только музыка. One Republic на подходе с новинкой Need Your Love. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Мигрантов России внесли в электронный реестр. Ресурс будет содержать полный перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства, от удостоверений личности и медицинских страховок до данных об образовании и недвижимости. Причиной ареста в Самаре главы поисково-спасательной службы региона стала закупка на обследование пляжей. Контракты были заключены в прошлом году, сообщают региональные СМИ со ссылкой на силовиков. Ранее сообщалось, что Олега Моцаря подозревают в превышении должностных полномочий. Сам он вины не признает. В Самаре ищут подрядчика для обустройства нового кладбища в селе Воскресенко. Площадь территории составляет порядка 40 гектаров, что эквивалентно 57 футбольным полям. По планам городских властей, погост откроют для захоронений к 2030 году. Процент от проката зарубежного кино будут взимать в России. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Российского союза кинематографистов Никита Михалков. По его словам, деньги пойдут на финансирование отечественного кино.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность, ожидается небольшой дождь.

0: Hathaway на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM подборка из трех лучших хитов разных десятилетий. Золотая коллекция радио Мегаполис. В этом отрезке Комарос, Лёль Доланж, Missing Not Everything But A Girl и Сиси Кэтч.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 22 градуса за окном. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. На подлете к Самарской области этим утром были сбиты беспилотники. Об этом без подробностей сообщили в Минобороны. Угроза атаки дронов действовала на территории региона 5 часов. Курумыч не принимал и не отправлял самолеты с 6 до 10 утра. Сейчас авиаузел работает в штатном режиме. Задерживается вылет 12 рейсов в Анталию, Стамбул, Москву, Петербург, Нижневартовск, Екатеринбург, Минеральные воды и Нижний Новгород. Причиной ареста в Самаре главы поисково-спасательной службы региона стала закупка на обследование пляжей. Контракты были заключены в прошлом году, сообщают региональные СМИ со ссылкой на силовиков. Ранее сообщалось, что Олега Моцаря подозревают в превышении должностных полномочий. Сам он вины не признает. По версии его адвоката, мера пресечения в виде ареста несоразмерна вмененному нарушению. Как утверждает защита, некая организация подрядилась чистить пляжи и для этого использовала катер спасателей. Ущерб от заправки этого катера и составил 53 тысячи. При этом работы выполняли водолазы в неслужебное время. Олег Моцарь говорит, что он указаний на использование катера не давал. В Самарской области внесли послабление в региональный закон о тишине. Депутаты губернской думы поддержали поправки, разрешающие строителям вести неотложные работы по ночам при возведении объектов культуры и спорта. Однако здесь есть исключения. Слишком шумные работы, выше допустимых норм, в ночное время все же запрещены. Например, это забивка и вибропогружение свай. С 2020 года строителям в регионе разрешены ночные работы при возведении объектов здравоохранения. Июль в Самарской области начнется с грозы и ветра. Сегодня также местами пройдут дожди, но при этом потеплеет до плюс 25. Завтра осадки продолжатся, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. А вот с пятницы нам обещают солнечную безветренную погоду. В регион придет 30-градусная жара, которая задержится до конца выходных. Вообще июль обещает быть теплее обычного. Средняя температура месяца составит плюс 23 градуса, что на полградуса выше средних многолетних значений. Россия стала второй в мире по росту благосостояния населения, сообщает агентство РИА со ссылкой на исследование UBS. По данным отчета, уровень достатка на одного жителя России за 5 лет вырос почти на 40%. При расчете учитывались финансовые активы и имущество за вычетом налогов, а также инфляция. Первое место заняла Южная Корея, где этот показатель вырос наполовину. На третьем месте Хорватия с ростом на треть. В исследовании также отмечается, что за последние 5 лет благосостояние снизилось в Великобритании, Нидерландах и Франции. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 2 июля. В четверг переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 17-19, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Алла Макс на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного дня. Сегодня среда, 1 июля. Почему базилик во многих культурах называют королевской травой? И о других интересных фактах об этом известном пряном растении Анна Романова будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM. Перед этим Вячеслав Бутусов на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Вячеслав Бутусов на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Через 3 минуты ждет нас свежий суперхит Алекса Уоррена «Fever Dream», а сейчас на радио «Мегаполис» мы послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Название базилик происходит от греческого слова «царский». Когда-то эта пряность использовалась только в королевском обиходе. В некоторых культурах базилик до сих пор называют королевской травой. Сегодня базилик. Базилик душистый происходит из тропических регионов Южной Азии, главным образом из Индии и Шри-Ланки. Но был и другой центр происхождения диких предков базилика в Центральной Африке. В Европу базилик попал благодаря Александру Македонскому в IV веке до нашей эры. Но до конца XX века его использовали в парфюмерии и аптекарском деле, ели его разве что в Италии. В Древней Греции верили, что срезать это растение может только сам монарх, используя для этого золотой серп. Из-за общего корня базиликас, базилик этимологически родственен имени Василий и слову «василиск», что значит «царь-змей». Эфирное масло базилика не имеет постоянного химического профиля. В зависимости от состава почвы и климата, одно и то же семя может вырасти с преобладанием линалоола, и тогда у базилика будет цветочный запах, эвгенола, и тогда у него будет гвоздичный аромат, или эстрагола, и тогда у него будет запах аниса. Из-за этого ученые делят базилик не только на сорта, но и на химические типы. Популярный в России и на Кавказе фиолетовый базилик, ореган или райхон, обязан своим цветом антоцианом. Если полить его листья лимонным соком, их цвет изменится на ярко-красный или розовый. Древние римляне считали базилик символом безумия и несчастья. Фермеры были убеждены, чтобы семена взошли, во время посева нужно громко кричать, ругаться, сыпать проклятиями и топать ногами. Во французском есть выражение «semer le basilic» – «сеять базилик», что значит «сеять раздор». В сельских районах Румынии базилик был помолвочной травой. Если девушка дарила парню веточку базилика, и он ее принимал, это приравнивалось к официальной помолвке. В Мексике женщины незаметно рассыпают сухой базилик в карманы одежды мужа или под матрас, веря, что его аромат блокирует влечение к другим женщинам. Это колдовство называется брухерия. И что на первом месте? В средневековой Европе существовало абсурдное поверье, зафиксированное ботаником Джоном Паркинсоном. Если сильно растереть листья базилика и оставить их под тяжелым камнем в сыром месте, из них самозародится скорпион. Французские врачи того времени всерьез утверждали, что частое вдыхание запаха базилика приведет к размножению скорпионов в человеческом мозге.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: What life has got to give is this a dream, the dream ahead of you. Шиллер на радио Мегаполис, золотые хиты, в Самаре половина первого, в продолжении часа на 103.6 FM, 10 минут музыки нон-стоп, Дермот Кеннеди на подходе, Kiss Me, а сейчас на радио Мегаполис, коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Ежедневное совещание по стабилизации топливного рынка проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Между тем, губернатор Вячеслав Федорищев поручил не допустить появления перекупщиков топлива и спекулянтов в регионе. На самарских АЗС фиксирует повышенный спрос и попытки закупать бензин и дизель впрок. Аэропорт Курумыч возобновил работу в штатном режиме. Самарский авиаузел этим утром в течение 4 часов не принимал и не отправлял самолеты. Сейчас на вылет задерживается около 10 рейсов. С сегодняшнего дня самозанятые в России могут впервые выходить на оплачиваемый больничный. Деньги дадут только тем, кто 6 месяцев оплачивал взносы в социальный фонд. Полтонны кокаина, спрятанного в тушах тунца, нашли в порту Петербурга, сообщили в ФСБ. Причастного к контрабанде задержали, у него изъяли 5 элитных авто, 13 дорогих часов общей стоимостью более миллиона долларов и криптовалюту на 600 тысяч долларов. В телеграм-канале агентства РИА опубликовано эпичное видео вскрытия рыбных туш бензопилой. Носить сандали с носками стало не просто модно, а очень модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандали с носками можно часто увидеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, утверждают эксперты по стилю.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, в четверг, 2 июля, переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящую ночью плюс 17-19, а завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Стинг и Крейг Дэвид на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка главных хитов разных десятилетий золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Дэнни и Терезы, Фан Лью, Элтон Джон и Уэдс от Эфер Дэвида.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Добрые

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Дэнни и Тереза в золотой коллекции радио «Мегаполис». Дальше на 103.6 FM. Свежий выпуск новостей и прогноз погоды на завтра. Затем пятерка лучших песен о любви. Послушаем в самом начале великолепный дуэт Pink и Найта Рюса. Just give me a reason. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту уже зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Центробанк готовится к росту инфляции из-за проблем с топливом. В регуляторе объяснили, что подорожание бензина и дизеля увеличивает расходы на перевозку и производство товаров. Из-за этого могут вырасти цены и на другую продукцию, пишет Интерфакс. В Центробанке отметили, что будут учитывать ситуацию на топливном рынке при принятии решений по ключевой ставке. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июля. Самарский губернатор в ходе оперативного совещания правительства поручил не допустить появления в регионе перекупщиков топлива и спекулянтов. Он напомнил о действующих лимитах. Согласно постановлению, на заправках отпускают не более 40 литров бензина и до 100 литров дизеля в одни руки. Между тем, самарские АЗС фиксируют повышенный спрос и попытки закупать бензин и дизель впрок. В некоторых регионах перекупщики продают бензин по завышенным ценам, их задерживает полиция. В Самарской области таких случаев пока нет. В небе над Самарской областью этим утром были сбиты беспилотники. Об этом без подробностей сообщили в Минобороны. Угроза атаки дронов действовала на территории региона в течение 5 часов. Курумыч не принимал и не отправлял самолеты с 6 до 10 утра. Сейчас авиаузел работает в штатном режиме, задерживается вылет примерно 10 рейсов. Дом промышленности в Самаре оградили забором. Новый собственник здания установил по периметру решетки и ограждение из профнастила. Напомню, объект культурного наследия на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской пустили с молотка в конце прошлого года. Здание было продано за 320 миллионов рублей компании из Пензы. Новый владелец планирует превратить дом промышленности в современный гостиничный комплекс. Япония втрое увеличила налог на выезд из страны. Правила заработали с этого дня. Сумма выросла с 1 до 3 тысяч йен, это примерно 1500 рублей по актуальному курсу. Налог платит как иностранные туристы, так и граждане Японии. Иностранный будет автоматически включена в цену билетов. Стилисты разрешили россиянам носить носки с сандалями. Это больше не считается признаком плохого вкуса, заявили изданию «Абзац» эксперты по стилю. По их словам, сегодня такой образ часто встречается в коллекциях известных брендов. При этом важно правильно подбирать одежду. Лучше выбирать однотонные носки без ярких рисунков и сочетать их с простыми кожаными или спортивными сандалями. Хоккейная «Лада» опубликовала изображение обновленного логотипа. Привычная ладья, ассоциирующаяся с клубом, осталась на месте. В образ ладьи теперь интегрирована хоккейная клюшка, обновлены контуры логотипа. Тольяттинская «Лада» в предстоящем сезоне продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 27 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В четверг, 2 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный – 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис». Украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: 5 песен о любви на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: подсказку. Дом у космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 2 июля в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Плюс 17-19 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 25.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка!
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: trop jeune pour mourir.
1: Радіо Мегаполіс 103,6 FM. Реклама.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Эделька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Эделька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Эделька.ру.
5: Дяди, тети, очень важно!

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В четверг, 2 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный – 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вирджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 2 июля в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Плюс 17-19 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В четверг, 2 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный – 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио Мегаполис.
7: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегафон.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
0: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 2 июля в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Плюс 17-19 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.
4: Добрый вечер, Самара.
3: Радио Мегаполис.

Да, с Риком Мор. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Название базилик происходит от греческого слова «царский». Когда-то эта пряность использовалась только в королевском обиходе. В некоторых культурах базилик до сих пор называют королевской травой. Сегодня базилик. Базилик душистый происходит из тропических регионов Южной Азии, главным образом из Индии и Шри-Ланки. Но был и другой центр происхождения диких предков базилика в Центральной Африке. В Европу базилик попал благодаря Александру Македонскому в IV веке до нашей эры. Но до конца XX века его использовали в парфюмерии и аптекарском деле, ели его разве что в Италии. В Древней Греции верили, что срезать это растение может только сам монарх, используя для этого золотой серп. Из-за общего корня базиликас, базилик этимологически родственен имени Василий и слову «василиск», что значит «царь-змей». Эфирное масло базилика не имеет постоянного химического профиля. В зависимости от состава почвы и климата, одно и то же семя может вырасти с преобладанием линалоола, и тогда у базилика будет цветочный запах, эвгенола, и тогда у него будет гвоздичный аромат, или эстрагола, и тогда у него будет запах аниса. Из-за этого ученые делят базилик не только на сорта, но и на химические типы. Популярный в России и на Кавказе фиолетовый базилик, риган или райхон, обязан своим цветом антоцианом. Если полить его листья лимонным соком, их цвет изменится на ярко-красный или розовый. Древние римляне считали базилик символом безумия и несчастья. Фермеры были убеждены, чтобы семена взошли, во время посева нужно громко кричать, ругаться, сыпать проклятиями и топать ногами. Во французском есть выражение «semer le basilic» – «сеять базилик», что значит «сеять раздор». В сельских районах Румынии базилик был помолвочной травой. Если девушка дарила парню веточку базилика, и он ее принимал, это приравнивалось к официальной помолвке. В Мексике женщины незаметно рассыпают сухой базилик в карманы одежды мужа или под матрас, веря, что его аромат блокирует влечение к другим женщинам. Это колдовство называется брухерия. И что на первом месте? В средневековой Европе существовало абсурдное поверье, зафиксированное ботаником Джоном Паркинсоном. Если сильно растереть листья базилика и оставить их под тяжелым камнем в сыром месте, из них самозародится скорпион. Французские врачи того времени всерьез утверждали, что частое вдыхание запаха базилика приведет к размножению скорпионов в человеческом мозге.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 2 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

ровно в 10, а батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 2 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод. Автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207 21 27.
7: Радио «Мегапорт».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Овен, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 2 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах Миндаль. Знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода Саси Детокс. Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра. Всего за 79,99. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Веном, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно, все это реплики главных героев в глупом, не смешном кино.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.